0: este viernes 24 de julio a partir de las 7 de la noche y día sábado, Alma Tuneca. Lugar, cancha de básquetbol, Santiago Atitlán. Más información al PBX 7721-7246. No faltes, Santiago nos une.
1: Чохгон хилал укрвангил гас хохнол нахи гавач чгаг баник колла гаатран хилал
2: шахне цра ишхи
3: ач и
4: ишни акала
5: чга хэриха
1: махонич ихв нагш тибиргич памргаслимал махонич ихн гойсаскана махонич ихш токилтаручи мишкола хонач нак нитсилна нармаг мишкола хов накн катерцибиях нкасаха ких чкан катер гойсах харахи ачнак отста Nak utuhtu ek, mahona kasak taakir, haraj nak, nuban kovchava, nkatikunan katba, tkanak utuhana ur,